Αυτοράδιο. 5, 4, 3, 2, 1. Αυτοράδιο Top 20. Najgorešti tehi. Αυτοράδιο Top 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио Топ 20. Номер 20.